0: Мясские колбаски для приготовления вроде нового летнего гастрономического тренда, точнее, летнего салата, не понадобится. Его главные ингредиенты – помидоры, клубника и сыр. Это все необходимо нарезать, смешать, добавить немного лимонного сока и заправить оливковым маслом. Народ говорит, этот салат круто освежает, удивляет необычным миксом вкусов. Проверять это, устраивать кулинарные эксперименты, ну, что по желанию, конечно, проверять. Точно музыкально желает присоединиться к нам в ближайшие минуты на Retro FM. Ребята из Blue System. Ждем в столице 3 часа 42 минуты.
1: Retro FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Шоу «Дорогие гости»
3: на Ретро-ФМ.
2: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
3: Автор лучшего вопроса получает деньги.
2: «Дорогие гости».
3: Воскресенье, час дня.
2: Подробности на retrofm.ru.

Каждый раз слышу эту историю. Саваш на Ретро-ФМ. Что-то слышится. Бывают разные варианты. То ли пора вставать, то ли пора в кровать. Какие-то такие, то ли. Надеюсь, не схожу с ума. В целом у вас слышимость отличная. Неважно, где и как вы отдыхаете. Главное, с кем. Ретро-ФМ — это немало музыкальных героев. На ближайшее в столице 3 часа 56 минут.

Французский диско-дуэт Five Letters за свою карьеру записал всего 2 студийных альбома, однако их самый известный инструментал, этот инструментал Crazy Man, навсегда вошел в золотую коллекцию эпохи евродиска 80-х. Можно сказать, как-то музыкально не перетруждаюсь, ребята, взяли и вписали себя в историю. В историю уже этого часа на Retro.fm скоро пишется Queen, високосный год и команда Black Столицы. 4 часа 17 минут.

очень большой секрет, как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Сами того не знаю, не желаю. Бразильцы Карапича в свое время, думаю, стали почетными гостями Тамбова. Наша адаптация этого хита прям перекрывает оригинальный текст, оригинальные песни. Ни слова про Тамбов. Всем городам и селам, где есть Ретро FM, нескучного продолжения отдыха в столице. 4 часа 42 минуты. Скоро о себе напомнит Бонни М и Юрий Антонов.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро FM. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Прямо сейчас Саманта Фокс на Ретро-ФМ. Одна из тех, кого можно поздравить сегодняшним белокурым праздником. Сегодня 31 мая отмечается День блондинок. Так что сегодня день дарения букетов. Как-то объединить два этих праздника. Почему нет, если да. Еще сегодня Православная Троица, День Российской Адвокатуры и День Химика. В целом, сегодня выходной день. Не забываем про это. Отдыхаем вместе на Ретро-ФМ. Столица 4 часа 56 минут.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

бульвары, аллеи, проспекты, улицы, где бы вы ни находились, куда бы вы ни двигались и ни направлялись. Вот ведь очередное приятное совпадение. Нам точно по пути. По пути в ближайшее будущее. В этого утра на Retro FM прихватим, что ли, с собой хиты Така, Синие птицы, Роксет и других ярких артистов. В столице 5 часов 18 минут.

Если не кассета, то наша основная пластинка, как только так сразу заряжается, пластинка про то, что в какой-то момент сезон начинает нам докучать, то зима уже не та, то весна и так далее. Вот идут комментарии в стиле, например, с этой весной все понятно, давайте уже лето. И надеюсь, грядущий жаркий сезон не подкачает, будет комфортным, уютным, все в этом духе. До лета, если что, 18 часов 19 минут. Сейчас в столице 5 часов 41 минута. На Ретро FM вот-вот отметится Pit Shock Boys.

Вовсе не Глория, а Лаура Брейниган, американская певица, сделав англоязычный кавер на эту историю Умберто Тоци, довела ее до мирового успеха, до мирового уровня, довела практически до... довела на номинацию до Грэмми, и были нехилые продажи. Что в других музыкальных руках история заиграла красочнее, успешнее, что, может быть, звучит обидно, конечно. В столице 5 часов 55 минут. Продолжаем отдыхать вместе на Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Музыкальная Патрисия Касс, как слышно, легко может признаться в любви, а вот на публике такой не практикует и вообще скрывает личную жизнь от посторонних глаз. Никто не осуждает, конечно. Ее дело, ее выбор. Понятное дело, только проверенные временем истории любимые артисты для нас и с нами на Ретро FM. Скоро услышим Modern Talking и Мадонну в столице. 6:17. Всем доброго утра.

0: За последние три минуты весьма умеючи танцевально расшевелить нас пытались Мастер Бой на Red FM. Бодрому, доброму утру, такие же ритмы, в этом случае точно. В столице 6 часов 42 минуты. Далее своим музыкальным творчеством, настроениями с нами нацелились поделиться. Явно не передумают Эрик Клэптон и команда «Маленький принц».
1: Реклама.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
5: Без возрастных ограничений.
6: Вечеринка. Ровно в 21.00.
7: Лучшие танцевальные хиты
6: в неповторимом миксе.
7: Вечеринка Retro FM.
8: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Ну, камон, кто же ее не знает? Ее знают все, это Кайли Миног на Retro FM. Вроде миниатюрная дива оставила большой след в музыкальной истории. Если ничего не путаю, то она единственная, прям только она одна, та самая исполнительница, чьи альбомы покоряли британский чарт 5 десятилетий подряд. Такой единичный случай, успешный успех. Мы же с вами очень скоро успешно преодолеем очередную часовую границу. В новом часе в музыкальном точно будет немало других музыкальных легенд. Обещаю. В столице 6 часов 56 минут.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрышей, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
8: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
9: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
11: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
13: «Ретро-ФМ».

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Сегодня именно все начало, Луна зазывала всех нас полюбоваться ею. Все из того, что было редкое астрономическое явление под названием «Голубая Луна». Кто видел, молодец, а кто нет, и все же хочет стать свидетелями подобного явления, хочет увидеть все своими глазами, то ставь напоминалку на декабрь 2028 года. В столице 7 часов 17 минут. Скоро себе музыкально напомнят и заявят на RetroFM Сандра, комбинация и Стиви Уандер.

0: тоской в глазах, с воспоминанием о страсти и теплых чувствах, которые остались в прошлом. Blue System на Retro FM. Мы с вами в прошлом, почему, возможно, такие недовольные были? Потому что как вариант выходных не было. Пока они продолжаются, давайте как-то не томимся, не скучаем. Музыкально точно. Скоро к нам подтянутся, поделятся своими настроениями Виктор Салтыков и Ace of Base. В столице 7 часов 42 минуты.
1: Реклама.
2: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
3: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Forever. Как всегда, как обычно, история повторяется. Как только время подходит, кто-то прощается, в сторону дома направляется. Рифмую, пока рифмуется. Сейчас эта история целиком полностью основана на моих реальных событиях. Уже через 4 минуты, ровно 8 по Москве, встречайте на Retro-FM Тимур Скалова. Я побежал, потопал. Все, до встречи. Меня зовут Дмитрий Майоров. Услышимся.
1: Retro-FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Set the World on Fire и Type зажигают на Retro FM. Ну и как, скажите мне, после этого не проснуться? 8.06 в Москве. Доброе утро.
1: Гороскоп на Retro FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 31 мая. Воскресенье. На календаре то, что долго зрело внутри, сегодня выйдет на поверхность, и это нормально. Эмоциональный фон будет повышенный, поэтому важно не принимать сложных решений под влиянием момента. Далее по порядку. Овны, вам будет полезно мысленно выйти за рамки текущей ситуации, посмотреть на нее издалека. Тельцы, сомнение, которое возникнет сегодня, укажет не на слабость, а на то, что требует пересмотра. Близнецы, совместная работа пойдет лучше, когда каждый будет вносить что-то свое, а не копировать подход другого. Раки, сегодня у вас может быть обострена чувствительность, поэтому не придавайте слишком большого значения мелочам. Львы, выбирайте те творческие задачи, которые кажутся вам важными, результат ваших усилий будет долгосрочным. Девы, умение совместить твердость и гибкость в домашней ситуации сегодня создаст нужный настрой. Весы, вы в ответе за свои слова и за обещания, которые когда-то давали другим, помните об этом. Скорпионы, взвешенное решение о покупках или финансах окажется устойчивее любого эмоционального выбора. Стрельцы, сегодня встретят поддержку инициатива, которая подкреплена конкретным планом. Козероги, найдите время для спокойной, честной оценки того, что вы сделали за последний период времени. Водолеи, противоречие между личными и коллективными интересами может достичь пика и потребовать разрешения. Ну и, наконец, рыбы. Цель потребует проверки на реалистичность. Это и сделает ее действительно достижимой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

Touch me, I want your body. Добавили немного перчинки и пикантности этому прекрасному воскресному утру, за что спасибо Саманте Фокс. Красотки, не раз приходившие во снах миллионам мужчин по всему миру. Ну и, кстати, о мужчинах. Стинг, Леонид Агутин и Рэй Чарльз. У нас впереди. Меня зовут Тимур Соколов. До часу дня вместе с вами. Всем привет.

услуги МФЦ или личного отделения соцфонда. Адресную доставку забытых в поезде вещей запустят в России. О таких планах на текущий год рассказал замгендиректора федеральной пассажирской компании Николай Абрамов. Кроме того, РЖД тестирует и прием заявок на поиск забытых вещей во время поездки. Благодаря нововведению проводник и начальник поезда будут сразу напрямую получать заявку о забытом предмете. Они смогут искать пропажу непосредственно в пути. Врачи по медицине здорового долголетия, нутрициологи и врачи физической и реабилитационной медицины появятся в России. Минздрав утвердил обновленный перечень специальностей, из которого исключили 16 наименований и добавили 11 новых. Отмечается, медики, работающие по упраздненным специальностям, смогут пройти переходный период, сохранив рабочие места и получив возможность переквалификации. Список начнет действовать уже с 1 сентября. В России могут провести год безопасности дорожного движения. Поручение профильным ведомствам поступило от правительства. Как передает ТАСС, до 2027 года им предстоит представить доклад президенту. Кроме того, в этом году региональные власти планируют провести Всероссийскую неделю и Единый день безопасности дорожного движения. Купаться в московском регионе можно будет ближе к середине июня. Вода к этому времени прогреется до комфортных плюс 18-20 градусов. С таким прогнозом выступил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. Согласно долгосрочным прогнозам, июнь в Москве будет в пределах климатической нормы. Плюс 11,5 ночью и около 22 градусов тепла днем. При этом выпадет на 10% меньше осадков, чем положено, отметил синоптик. И в завершении выпуска официальные курсы валют на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни на отметке 71 рубль 2 копейки. Единая европейская сегодня и завтра 82 рубля 64 копейки. В Москве 8 часов и 32 минуты. Пока все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов.

Вот он, настоящий будильник для тех, кто никак не мог открыть глаза. Rednecks, Cotton Eye Joe. Я тут почитал и узнал, что видеть себя ковбоем во сне – это к быстрому достижению задуманного и контролю над своей жизнью. Но, собственно, и у нас все под контролем. Группа Мираж и Джо Дассен. Впереди 8.42 в Москве. Всем, кто уже скачет верхом на коне под названием «Жизнь», доброго утра.

0: Пока вы наслаждались хитом «Living on my own» от Фредди Меркьюри, новость прекрасную подвезли. Россия попала в рейтинг стран с самыми красивыми женщинами, заняв в нем 4 место по итогам 2026 года. Список был составлен на основе различных данных за 2025 год. Сюда вошли мнения экспертов, опросы среди населения, победы в различных конкурсах. Первое место в рейтинге досталось Колумбии. В пятерку лидеров помимо России также вошли Польша, Греция и Чехия, расположившиеся на 5 месте. На последних строчках списка оказались жительницы Венесуэлы, Албании и Испании. Ну, сайт, который опубликовал эту новость, конечно же, иностранный. И с учетом этого, 4 место для нас, ну, прям даже хорошо. Хотя все мы знаем, что самые красивые женщины живут, конечно же, в России. И я, дорогие наши девушки, женщины-красотки, говорю вам всем доброе утро.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
5: Без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Да, кому-то Валерий Сюткин напророчил финал старых историй, ну а кому-то пора готовиться к новым. И какие это будут истории, узнаем прямо сейчас.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 31 мая, воскресенье на календаре. То, что долго зрело внутри, сегодня выйдет на поверхность, и это нормально. Эмоциональный фон будет повышенный, поэтому важно не принимать сложных решений под влиянием момента. Далее по порядку. Овны, вам будет полезно мысленно выйти за рамки текущей ситуации, посмотреть на нее издалека. Тельцы, сомнение, которое возникнет сегодня, укажет не на слабость, а на то, что требует пересмотра. Близнецы, совместная работа пойдет лучше, когда каждый будет вносить что-то свое, а не копировать подход другого. Раки, сегодня у вас может быть обострена чувствительность, поэтому не придавайте слишком большого значения мелочам. Львы, выбирайте те творческие задачи, которые кажутся вам важными. Результат ваших усилий будет долгосрочным. Срочным. Девы, умение совместить твердость и гибкость в домашней ситуации сегодня создаст нужный настрой. Весы, вы в ответе за свои слова и за обещания, которые когда-то давали другим. Помните об этом. Скорпионы, взвешенное решение о покупках или финансах окажется устойчивее любого эмоционального выбора. Стрельцы, сегодня встретит поддержку инициатива, которая подкреплена конкретным планом. Козероги, найдите время для спокойной и честной оценки того, что вы сделали за последний период времени. Водолеи, противоречие между личными и коллективными интересами может достичь пика и потребовать разрешения. Ну и, наконец, рыбы. Цель потребует проверки на реалистичность. Это и сделает ее действительно достижимой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Но немного сюрреализма этим утром не помешает. Ну, а, собственно, почему бы нет? Как говорится, я художник, я так вижу. Ну, а, видимо, слышим мы с вами «Коней в яблоках», картину в музыке, написанную маэстро Виктором Салтыковым. Далее еще одна не менее интересная зарисовка. Фантазия называется «Дождь из мужчин». Исполнит ее The Weather Girls уже совсем скоро. 9.17 в столице. Меня зовут Тимур Соколов. Всем вам говорю привет.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях телеведущий, музыкант, продюсер Валдис Пельш. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Уже в кино.
5: Музыка и танцы, они всех объединяют.
4: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
5: Это универсальный язык.
4: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х.
8: Круглосуточно и без рекламы.
7: Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». 12+.

0: weather girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news for you?
1: You better.

Доброе утро, друзья. Автомобили россиян оборудуют алкозамками. Систему, которая блокирует двигатели авто при распознавании паров алкоголя, должны разработать к 30-му году. Это поручение правительства. Данная мера входит в план мероприятий по реализации стратегии повышения безопасности дорожного движения на предстоящие годы. Напомню, ГОСТ на алкозамки был утвержден Росстандартом еще 3 года назад. И, согласно ему, данные устройства не позволяют завести автомобиль до тех пор, пока водитель не дунет в алкотестер. Переход на электронные рецепты в медицине позволит исключить риск ошибок из-за неразборчивого почерка врачей. Об этом рассказали в Минздраве. На первом этапе пациенты смогут приобрести препарат в любой аптечной организации региона, а в дальнейшем по всей стране. Для граждан, имеющих право на льготные лекарства, оформление электронных рецептов ускорит процесс получения препаратов за счет автоматизации обработки данных. Сопровождение прямо до самолета и освоение бортпроводниками психологических навыков для работы с детьми сделали бы перелеты для многодетных семей значительно комфортнее. Такое предложение озвучил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. У общественника 8 детей, и он также обратил внимание на стоимость авиабилетов. По его мнению, наличие специальных тарифов для многодетных, особенно в период отпускного сезона, просто необходимо. Предстоящий понедельник будет выходным днем сразу в 5 регионах страны – в Крыму, Херсонской и Запорожской областях, а также в ДНР и ЛНР. Такое решение приняли местные власти. Дело в том, что в это воскресенье отмечается День Святой Троицы. Это один из самых важных и почитаемых праздников церковного календаря. Поэтому выходной и перенесли на 1 июня. Ну а в Сочи официально открыли летний сезон. Купальный стартует там с 1 июня. На курорте благоустроили 185 пляжных территорий, среди которых 11 новые. В летний период будут работать почти 2000 заведений общепита. Отмечается, Сочи остается одним из самых популярных направлений для отдыха в России. И по данным сервисов бронирования, курорт занимает 3-е место по количеству поездок внутри страны, уступая Москве и Санкт-Петербурге. И о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник: доллар 71 рубль 2 копейки, евро 82 рубля 64 копейки. На этом пока все, а далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка. Всем отличного утра!

0: Если ваша любовь блондинка, обязательно поздравьте ее, потому что сегодня, 31 мая, да будет вам известно, отмечается Всемирный день блондинок. Так что, девчонки, с праздником. В честь этого поставлю вам зажигательный суперхит «Baila, baila conmigo» от команды «Domino». Танцуйте на здоровье и наслаждайтесь выходными.
1: Реклама. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.

0: вот сразу повеяло настоящим курортным настроением от этой песни в исполнении Криса Ри «On the Beach» на Retro FM в 9:55 по московскому времени.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.

0: Ретро-ФМ. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
2: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
3: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток Ретро-ФМ 90-е. 12+.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Fancy. Slice me nice. Каждому знаку зодиака прямо сейчас нарежем по кусочку персонального предсказания.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 31 мая. Воскресенье на календаре. То, что долго зрело внутри, сегодня выйдет на поверхность, и это нормально. Эмоциональный фон будет повышенный, поэтому важно не принимать сложных решений под влиянием момента. Далее по порядку. Овны. Вам будет полезно мысленно выйти за рамки текущей ситуации, посмотреть на нее издалека. Тельцы. Сомнение, которое возникнет сегодня, укажет не на слабость, а на то, что требует пересмотра. Близнецы. Совместная работа пойдет лучше, когда каждый будет носить что-то свое, а не копировать подход другого. Раки. Сегодня у вас может быть обострена чувствительность, поэтому не придавайте слишком большого значения мелочам. Львы. Выбирайте те творческие задачи, которые кажутся вам важными. Результат ваших усилий будет долгосрочным. Девы, умение совместить твердость и гибкость в домашней ситуации сегодня создаст нужный настрой. Весы, вы в ответе за свои слова и за обещания, которые когда-то давали другим. Помните об этом. Скорпионы, взвешенное решение о покупках или финансах окажется устойчивее любого эмоционального выбора. Стрельцы, сегодня встретят поддержку инициативы, которая подкреплена конкретным планом. Козероги, найдите время для спокойной и честной оценки того, что вы сделали за последний период времени. Водолеи, противоречие между личными и коллективными интересами может достичь пика и потребовать разрешения. Ну и, наконец, рыбы. Цель потребует проверки на реалистичность. Это и сделает ее действительно достижимой.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Уже на протяжении многих лет Мадонна болеет за лондонский футбольный клуб Челси. Эта информация наконец-то дает мне повод рассказать о вчерашнем матче, за которым следил весь мир. Финал Лиги чемпионов Пари Сен-Жермен Арсенал, в котором принимал участие наш Матвей Сафонов, вратарь ПСЖ, наша гордость, который внес немалый вклад в победу французского клуба. Матвей, красавчик, мы тобой гордимся. Кстати, скоро лет, друзья, это значит, что нас ждет чемпионат мира по футболу. Невероятное зрелище. Ну а в музыкальном плане в ближайшем будущем с нами Сандра, Алсу и Deep Purple.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве?
3: Условий.
4: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на tbank.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
10: Галя, у нас отмена!
11: Какая еще отмена?
10: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
12: Акция для ИП/ЮЭЛ, срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
13: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе – жизнь без паузы.
14: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
15: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк. 16+.
16: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Это Сандра. Кстати, мало кто знает, что свою первую песню она спела про своего щенка по имени Энди. Но мы в то время, друзья, всей страной переживали за другую собаку по имени Люси. Родиону Газманову наш пламенный привет. В 10.30 в столице с актуальными новостями. К этой минуте Дмитрий Королев. Дима, доброе утро.
1: Здравствуй, Тимур. Приветствую, друзья. Центробанк на июньском заседании Совета директоров может снизить ключевую ставку до 13,5%. С таким прогнозом выступил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Между тем, как отметила кандидат экономических наук Ольга Горюкова, рыночная ипотека может стать более доступной для россиян только после того, как ключевая ставка опустится ниже 10%. Многодетные семьи смогут получить скидку

Вела официальный представитель МИД нашей страны Мария Захарова. Ранее Россия подала заявку в Международный суд ООН, указав на ущемление прав русских в странах Прибалтики. Россия ссылается на Международную конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации, которую грубо нарушают прибалтийские страны. Российские спортсмены выиграли российско-китайские молодежные летние спортивные игры, завоевав 53 золотые медали. Представители Китая забрали 34 золота. Соревнования между двумя странами завершились накануне в Калининграде. Программа включала 12 видов спорта, среди которых баскетбол, волейбол, синхронное плавание, художественная гимнастика, ушу, самбо и другие. Российско-китайские молодежные летние спортивные игры проводятся раз в два года. Ну и в завершении выпуска несколько слов о валюте на это воскресенье и предстоящий понедельник. Американский доллар в эти дни 71 рубль 2 копейки, единая европейская сегодня и завтра 82 рубля 64 копейки. В Москве 10 часов и 32 минуты. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Тимур Соколов и ваша любимая музыка.

0: Сегодня на Ретро FM придет Валдис Пельш и подарит каждому из вас возможность выиграть у него деньги. При этом угадывать мелодию вам не придется. А вот что нужно сделать, так это прямо сейчас зайти на сайт retrofm.ru и оставить свой вопрос для звездного гостя. И если Валдис Пельш на него не ответит, ну или ответит неправильно, вы станете чуть богаче. Так что бегом на сайт оставлять вопросы. Ну и в час дня сегодня слушайте шоу «Дорогие гости» с Валдисом Пельшем. Будет интересно.
1: Реклама. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.

0: В компании Рики Повери побывали на золотых пляжах Мексики, не оформляя при этом визу. Акапулько! Кстати, одно из любимых мест отдыха Элвиса Пресли и других легендарных звезд. Целая плеяда которых появится на Ретро-ФМ в новом музыкальном часе.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 17 градусов. Ветер западный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. В стоматологии НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
4: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный.
10: Без возрастных ограничений.
11: Любимой музыки много не бывает.
12: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение.
11: И включай интернет-потоки RetroFM.
13: 12+.

0: Ну, я думаю, вывод напрашивается сам собой. Дарите девушкам цветы и занимайтесь велоспортом под лучшую музыку от Ретро-ФМ. Продолжит тему Юрий Шатунов совсем скоро. Меня зовут Тимур Соколов. Я вас приветствую. Желаю прекрасного воскресного дня.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
4: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. О, Умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилии» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Уже в кино.
7: Музыка и танцы, они всех объединяют.
6: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
7: Это универсальный язык.
6: Джафар Джексон в главном кинособытии года. Майкл. Уже в кино. Категория 18+.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: лучше все же подарить и вместе провести этот прекрасный воскресный выходной. А вот где и как, расскажем прямо сейчас.
1: Афиша на Ретро-ФМ. Все об отдыхе и развлечениях.
2: Здравствуйте, с вами Дмитрий Королев, и в ближайшие минуты о некоторых самых заметных событиях этого воскресного дня в Москве. А в российской столице стартовало лето. Это масштабный проект, который объединяет более 500 площадок по всему городу. Ключевыми точками притяжения станут ВДНХ, парк Горького, Лужники, Коломенское и кинопарк Москино. Программа включает в себя выступления музыкантов, исторические пикники в старинных усадьбах, а также работу спортивных зон с прокатом инвентаря. Вход свободен. Стартовал в Москве и фестиваль «Театральный бульвар». Главная сцена развернется на Пушкинской набережной в парке Горького. Например, сегодня посвятят день там «Союзмультфильму». Юных зрителей ждут спектакли-сказки, цирковые номера и творческие мастер-классы. А на Чистопрудном бульваре в это воскресенье можно увидеть «Восточный экспресс». Это спектакль-променад, где зрители не просто наблюдают со стороны, а становятся частью представления прямо на улицах города. Будет много акробатических трюков и зажигательных танцев. Начало в 18:00. Спрятаться от городской суеты можно будет в усадьбах Москвы. Это еще один масштабный проект. Например, сегодня в парках Люблино и Митино откроются тематические гостиные с историческими играми, мастер-классами и ретро-фотоателье, где можно примерить старинные костюмы.

0: настоящее исследование частного пространства художников разных эпох. В залах собраны редкие произведения, разделенные на 5 тематических блоков. От старообрядческих икон и полотен передвижников до работ мастеров авангарда. Одним словом, день в Москве обещает быть интересным и насыщенным, ну а ретро-ФМ гарантирует вам хорошее настроение и самую лучшую музыку.
1: Афиша на Ретро-ФМ.

0: именины сегодня не только у Кристины, а еще у Александры, Юлии и Фаины. Ну, а день рождения сегодня отмечает наша любимая Наташа Королева, с чем мы ее, собственно, и поздравляем. Мы и Бутылябуш продолжит эфир от РФМ 11.42 уже в столице. Меня зовут Тимур Соколов, я вас приветствую и желаю отличного выходного дня.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая кетчуп «Классический кубаночка» 119 рублей 99 копеек за 750 граммов. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
4: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Late at Night. Согласен. Целиком и полностью с девчонками из группы Maywood. Поздней ночью в нашей жизни происходит много чего интересного. Но не стоит забывать, друзья, что предстоящая ночь — это ночь с воскресенья на понедельник. И лучше будет посвятить ее самому интересному занятию, которое может происходить с нами ночью. И занятие это называется сон.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.

0: Удивительно, но песня с названием «Bad» стала одной из лучших в мировой поп-музыке. А еще говорят, как назовешь, так и поплывешь. Майкл Джексон умел разрушать стереотипы. Бонни М, Джипси Кингс, Божья коровка и Рики Повери. Далее на Ретро-ФМ, 12.17 в Москве. Меня зовут Тимур Соколов. Всем привет и отличного дня.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Ребята, сегодня у меня в гостях телеведущий, музыкант, продюсер Валдис Пельш. Он любезно согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже совсем скоро. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Сегодня в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
7: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
8: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
9: Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
10: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
13: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий? Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
14: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
15: Галя, у нас отмена!
16: Какая еще отмена?
15: День предпринимателя отменяется. И объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем. Меняем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
17: Акция для ИП/ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама 0+.

0: Simply Red с песней Stars. Тем временем новость интересная подоспела. Психологи пришли к выводу, что чем умнее ваш мужчина, дорогие дамы, тем ниже вероятность того, что он будет вам изменять. Оказывается, супружеская верность мужчины напрямую зависит от его интеллектуального развития. По мнению ученых, мужчины с высоким интеллектом способны не изменять, потому что они подсознательно понимают, что моногамия является наиболее выгодным вариантом отношений с противоположным полом. Так что, дамы, если ваш суженый в последнее время немножко притормаживает, приглядитесь к нему. Это печальный звоночек.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
6: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
7: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Гью всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Интернет-поток RetroFM 80-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.
11: Телефон рекламной службы RetroFM 500 54 20.

0: Угадали мелодию? Это Саваш, Don't Cry Tonight. Ну а далее здесь шоу «Дорогие гости» и Валдис Пельш. Совсем скоро будет угадывать и отвечать на все ваши вопросы. Я, Тимур Соколов, на этом с вами прощаюсь. Всем пока и хорошего дня.
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего дня.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Помню, в детстве я попросил велосипед. Родители тогда сказали: легко.
2: Стэнет. Та же история. И тоже легко. Ведь условия по автокредиту в Диалог Авто стали лучше и комфортнее. Успейте и вы получить новые условия по кредиту на Тенет. Ждем вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Тенет Диалог Авто. Здесь легко.
3: Не оферта. Кредитор Паузовкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Хочу на море.
5: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Угадай, кто у нас сегодня в гостях? Угадал? В Москве час дня.
1: Ретро, ретро-ФМ.
2: Дамы и господа, это шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
3: Только у нас вы можете заработать на звездах. Каждое воскресенье в час дня знаменитости отвечают на ваши вопросы, а вы получаете за это деньги.
2: «Дорогие гости» с Максимом Ковалевским на Ретро-ФМ.
0: Валдис Пельш сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Валдис.
4: Здравствуйте.
0: Надо сказать, кто такой Валдис Пельш.
4: Чего так кричите-то?
0: За стеной стоит очень строгий программный директор. Я говорю, надо объяснить, кто такой Валдис Пельш. Он говорит, да, я не знаю.
4: Да, правильно.
0: Я сейчас ему объясню.
4: Это правильно.
0: Это самый популярный, один из самых популярных ведущих, телеведущих нашей страны.
4: Ну, условно.
0: Продюсер, сценарист.
4: Нет, не сценарист. Я автор идей.
0: Так, автор идей.
4: Да, то есть все фильмы, которые снимаются у нас в наших продакшенах, документальные, да. Я автор идей к этим фильмам. Но сценарий пишется сценарная группа, я вхожу в нее, но на равных правах.
0: Тогда я тоже автор идей.
4: Да, за это платят больше просто.
0: Конечно.
4: Кто придумал кино? Я.
0: Я.
4: И все, без меня бы. А вас одного поменял на другого, и все.
0: И ничего не изменилось.
4: Абсолютно.
0: Валдис, очень рад вас видеть. Вы не в первый раз в нашей студии.
4: Да.
0: Вы уже, помните, проиграли здесь не один ледокол.
4: Да.
0: Ледокол.
4: Да.
0: Сегодня вам вновь придется проиграть свои собственные деньги, отвечая на каверзные вопросы наших слушателей. Сколько вы проиграете, будет зависеть от меня.
4: Да.
0: От моей вредности.
4: Да.
0: И победителя выберете вы, один из наших слушателей, который пришлет самый интересный вопрос, получит все проигранные вами деньги.
4: И у меня есть возможность удвоить выигрыш кого-то из радиослушателей, либо дать денег какому-то спонтанному радиослушателю. Мы снимаем сейчас фильм о Москве.
0: Да.
4: У нас фиговенькое рабочее название «Дом, в котором мы живем».
0: Да, прям, скажем, не
4: да
0: очень.
4: Да нормальное название. Но, слушай, ты не надо такого кислого лица делать.
0: Я хотел подыграть.
4: Вот, но оно хорошее, но, во-первых, не все смотрели фильм
0: «Дом, хорошее,
4: в котором я
0: да.
4: живу».
0: Очень.
4: Вот, если вы придумаете нам название к фильму, то мы вам заплатим за это 15 тысяч рублей.
0: А первый попавшийся радиоведущий подойдет?
4: Добавит название свое.
0: Ну, что, я не могу так сходу.
4: Нет, но мы выберем просто, и тот человек, чье название мы примем, мы ему 15 тысяч рублей.
0: 15 тысяч. Ладно, Валдис, внимание, первый вопрос. Мало времени.
4: Да.
0: 2000 рублей он стоит, легкий разминочный вопрос. Вообще, я хотел вам сказать, Валдис, что
4: да.
0: с вами неинтересно играть
4: Почему?
0: В викторины, потому что вы знаете ответы на все
4: Нет,
0: вопросы.
4: Нет, неправда.
0: Вы 1 500 000 викторин в своей жизни сами провели. Ну, есть ли вопрос, на который вы не можете ответить?
4: Огромное количество. Давай.
0: В каком случае женщина не только хочет, но и обязана посмотреть в зеркало? Я для вас подобрал вопросы, знаете, из категории первый класс, вторая четверть.
4: Угу.
0: На них сложнее всего ответить взрослому человеку. Взрослому и интеллектуально развитому.
4: Но если она сидит за рулем, она обязана посмотреть в зеркало.
0: Вот сразу правильно ответил. Да, когда она за рулем автомобиля.
4: Да, что тут?
0: Ну, вот именно. Ладно.
4: Давай следующий.
0: Хорошо, сейчас будет. Но сначала танец. А, нет, песня.
2: Шоу продолжается. Не переключайтесь.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ.

0: самое прибыльное шоу.
1: Валдис Пельш, автор идей и телеведущий, сегодня у нас в гостях, отвечает на ваши вопросы. Вы же путешественник, Валдис?
2: Ну, можно, да, так сказать.
1: И вы в Москве летом. Как так-то?
2: Ну, во-первых, Москва прекрасна. Потому что мы снимаем фильм о Москве.
1: Вот, название, вы только что его произнесли. Мы ищем название для
2: документального фильма.
1: Москва прекрасна.
2: Москва прекрасна. Слушай, хорошо, я положу из одного кармана, переложу 15 тысяч рублей.
1: Секундочку, я был автором идеи. Вы просто сказали два слова, а я сказал, о, стопе, значит, как бы...
2: Во-вторых, бывают сезоны в разных местах, допустим. Да. Если ты хочешь взобраться на Эверест?
1: Нет, клянусь, вот даже вот...
2: Ну, соври мне, скажи, я хочу взобраться на Эверест.
1: Я бы очень хотел.
2: Все, твой поезд ушел в этом году. Вот только что закончился сезон, там открывается на 3 дня окно погодное, 4.
1: Да.
2: И сейчас, собственно говоря, все альпинисты, которые покорили Эверест, они спускаются уже с песнями, плясками и свистом.
1: Представляю.
2: Следующее окно откроется в сезон муссонов, это осень. Угу. И оно будет небольшое и очень сложное.
1: А вы же собираетесь на Эверест?
2: Нет, мы уже там были, мы 3 раза, у нас был 3 экспедиции.
1: Я клянусь, я не понимаю этого. Вот не понимаю этого прикола лазать по горам. Вот,
2: я тоже не понимаю. Мне очень тяжело в горах. Я приезжаю туда на съемки, снимаю свои куски.
1: Внизу.
2: Ну, там, мы до 7 тысяч метров работаем. Ну, так
1: ничего
2: неплохо.
1: Себе, да.
2: У меня связанный текст большой, выше 6400, сказать не получится вообще.
1: Да.
2: Но дыхалки не хватит.
1: Боже упаси. Внимание, следующий вопрос. 2000 рублей стоит вопрос. Почему на Руси считалось хорошим тоном, приходя в гости на праздник, стучать в дверь ногами?
2: Ну, потому что в руках, значит, у тебя подарок.
1: Я говорю, с ним невозможно играть. Он знает ответы на все абсолютно вопросы. Это
2: большой подарок.
1: Ответ.
2: Ну и отлично.
1: У Валдиса Пельша в голове ответы на все вопросы. Значит, 0 проигранных денег, Валдис.
2: Так.
1: Угу. Пока неинтересно играть.
2: Но, с другой стороны, ты понимаешь, что радиослушатели начинают меня ненавидеть.
1: Главное, чтобы они ведущего любили. А все остальное, пожалуйста.
2: Ты поищи там сложный. Я поддаваться не буду. Ты поищи там сложный.
1: Ладно.
2: Хорошо.
0: На Ретро-ФМ шоу «Дорогие гости».

0: каждый ответ имеет свою цену.
1: Валдис Пельш сегодня у нас в гостях. Я чувствую, игра будет тоскливая, унылая.
2: Потому что я тебя разнообразлю.
1: Жу-жу-жу.
2: Я в последнее время, ты знаешь, стал почему-то читать очень много литературы по астрономии. Вот, и Солнце, потом что у нас? Меркурий, да? Потом что? Венера, да? Потом мы.
1: Земля, Марс, а Юпитер, Марс... Сатурн,
2: стоять,
1: Уран, Нептун, Плутон.
2: Стоять,
1: а, все, ошибся.
2: Стоять, конечно.
1: Так.
2: За Марсом что?
1: Ну, Юпитер.
2: Нет, пояс астероидов начинается, большой пояс астероидов. Потом Юпитер... Потом Сатурн.
1: Уран.
2: Нептун. Плутон мы не считаем. А где находится Плутон?
1: А вот кто-то считает, а кто-то не считает. Вот как быть? Вот
2: Плутон находится в поясе Койпера. Это огромное совершенно скопление астероидов. Причем среди них есть кентавры.
1: Да.
2: Там летает космический снеговик. Единственный обнаруженный человечеством космический снеговик. Это два слипшихся астероида, которые похожи на снеговика. И зовут его Арракот.
1: У меня кота зовут Кот.
2: Вот. А ты его можешь называть Арракот. Арракот.
1: Обалдеть.
2: И он летает там где-то километров на 40. Он в длину.
1: Это вы прочитали?
2: Это я, да, читаю сейчас.
1: А его видно?
2: Нет.
1: Невооруженным
2: нет,
1: глазом?
2: Нет.
1: О, так написать-то я могу. Внимание, следующий вопрос.
2: Давай.
1: 2000 рублей стоит. Для чего учат фразу? Морозным вечером залез на мачту Юнга, стремясь увидеть незнакомый порт.
2: Не знаю. Слушай, честно, не знаю.
1: Да ну!
2: Ну, честно, не знаю. Ну, потому что ты на меня набросился, я начал задумываться, а ты начал подло хохотать.
1: Это да.
2: Уничижительно. Морозным вечером.
1: Уничижительный.
2: Подожди, тихо. Морозным вечером.
1: Демонический хохот постиг ведущего. Короче,
2: ну,
1: правильный ответ.
2: Давай.
1: Чтобы запомнить расположение планет в Солнечной системе. Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. Морозным вечером
2: Плутон,
1: залез на мачту Юнга, стремясь увидеть незнакомый
2: порт. Значит, во-первых, Плутон международным астрономическим сообществом признан планетоидом.
1: Да.
2: Это не планета.
1: Да.
2: Потом ты ничего не сказал про Арракота, моего любимого.
1: Ага.
2: Про кучу еще летающих там замечательных совершенно малых планет.
1: Угу.
2: Поэтому, ну, давай отдадим 2000 рублей.
1: Ой, вот это... Ну, давай.
2: Ну, давай.
1: С удовольствием отдайте просто 2000 рублей. Прекрасный вопрос, и вы на него не ответили. Валдис Пельш.
3: Будьте с нами. Скоро продолжим.
0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде».
4: Подробности на astoriagrande.com.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
3: Любимой музыки много не бывает.
7: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
3: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
7: 12+.

0: Ретро FM.
1: Звезды в эфире. Это к деньгам.
2: Валдис Пельш, телеведущий, актер, продюсер. Валдис, не хочется ли вам тряхнуть стариной и сняться в киношке в какой-нибудь?
3: Нет. Более того, я стал еще больше любить документальное кино.
2: Ну, я знаю.
3: Глядя на то, что сейчас выходит на экраны. Мне ужасно скучно. Ужасно скучно. А в документальном кино всегда интересно. Там всегда правда. Там не повторяются сюжеты, там, потому что жизнь.
2: Ну, художественное кино — это же другое, это же перевоплощение, это какое-то творчество.
3: Скука, да? Как говорил Гомер Симпсон.
2: Ну, хорошо, а за 5000 рублей?
3: Да.
2: Вот, видите, как вас легко купить. Внимание, следующий вопрос. В Древней Греции их называли спутниками тишины. Знаменитый французский модельер Кристиан Диор считал, что именно они ставят финальную точку в образе женщины, даже если их никто не видит. О каком невидимом идет речь? О чем идет речь? 2000 рублей.
3: Ну, глаза давай, пускай будут.
2: Во, посыпался Пельш. Смотри. Один промах за другим.
3: Она так посмотрела на тебя, и все. Но...
2: Ай, а что раз, столько разных лиц вокруг?
3: Знаете, а?
2: Это духи!
3: Подожди.
2: А зачем
3: понятие духов не существовало в античном мире. Существовали благовония.
2: Ну хорошо, духи благовония. А Кристиан Диор что? Духи называл благовониями? Ну благовония же тоже можно на себя применить. Я иногда вот включаю благовоние.
3: Ага.
2: И под кофту вот так вот себе засовываю.
3: Ну, хорошо. Ладно, ладно. Да ничего страшного.
2: Все поняли, что я делаю, да?
3: Да.
2: 4000 рублей, Валдис.
3: Ты подваниваешь. Вот он, на самом деле.
2: Это мои благовония.
1: Самый звездный час.
0: Шоу «Дорогие гости»
1: на Ретро-ФМ.

0: шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Необычные вопросы приносят нашим слушателям неплохие деньги.
2: 4000 рублей проигрывает Валдис Пельш. Немножко расстроен, конечно, не привык Валдис проигрывать. Привык, что все по-евойному происходит. На самом деле, Валдис, вот что... Я уже спрашивал вас об этом, но прошли годы, может быть, что-то поменялось. Что прикольнее, задавать вопросы или на них отвечать?
3: Ну, конечно, задавать.
2: Ну, а я тоже обожаю это дело.
3: Или есть еще... То есть не задавать, а придумывать.
2: Ага.
3: Вот давай я тебе вопрос задам.
2: А, с удовольствием.
3: Значит, 20-е годы, гиперинфляция в Германии.
2: Так.
3: Зарплату выплачивают два раза в день, утром и после обеда. Так. Чтобы можно было успеть на эти деньги что-то купить, потому что к вечеру ты на них ничего не купишь.
2: Так.
3: Самая крупная купюра 100 триллионов немецких марок.
2: Так.
3: Чем она кардинально технологически отличалась от купюры в 10 триллионов немецких марок?
2: Они сделаны из разных материалов.
3: Нет, они сделаны из бумаги. И краска у них одинаковая.
2: Как одинаковые, если разное достоинство купят?
3: Ту-ду-ру, ты пролетел. Ладно, давай беречь время радиослушателей. 100 триллионов немецких марок печатали с двух сторон. Краска была дорогой. А 10 триллионов печатали только с одной стороны. Чтобы

0: Роскошь должна быть удобной. Иначе... Вот самое неблагодарное дело заканчивать цитаты великих.
1: Совершенно верно, потому что там может быть все, что угодно. И все говорят, о, да. Иначе это
0: дешево.
1: Иначе это дешевка какая-нибудь.
0: Вот.
1: Какая-то роскошь, если она неудобная. Да, она дешевка. Ширпотреб.
0: Сейчас докопаемся до пельши, да?
1: Нет,
0: нет, по смыслу нет, прав, нет.
1: Ну,
0: а по сути, прав. По фактуре не прав.
1: Нет, ты как мне скажи, какое слово там.
0: Роскошь должна быть удобной, иначе это не роскошь.
1: Ну да, это дешевка. Что такое не роскошь? Да, я прав, естественно.
0: А вот что-то у нас редколлегия сомневается. Ну что, засчитаем?
1: Засчитаем.
0: Ладно, машет руками, засчитаем как правильный. Хотя, конечно, между роскошью и дешевкой еще есть кое-что, какие-то градации, правда же?
1: Ну как, ты знаешь, что осетрина бывает только первой свежести.
0: Да.
1: Второй свежести она не бывает. И третий, и четвертый.
0: Да. Это Жванецкий.
1: Это не Жванецкий.
0: Это Жванецкий. Поспорим?
1: Да, а я был знаком с Михаилом Михайловичем. И знаешь, что он мне сказал?
0: И я был знаком.
1: А вот что он тебе сказал?
0: Он мне сказал, про тебя. Максим, ты лучший человек
1: врешь,
0: на свете.
1: Врешь.
0: Я никогда не встречал таких умных, обаятельных, интеллигентных.
1: Вранье
0: людей,
1: от ты. Первого до последнего
0: Можно
1: слова.
0: С тобой сфотографироваться?
1: А вот я тебе скажу, что обо мне сказал Михаил Михайлович, и ты поймешь, что это абсолютная правда.
0: Ну.
1: Он сказал, Пельш, а ты смешной.
0: Блин, а ведь мне он то же самое говорил. Я просто не другую цитату Жванецкого вспомнил. Ладно, Пельш, значит, вы проиграли пока что 4000 рублей всего лишь.
1: Угу.
0: Ну, для Пельша это уже нормальная такая
1: Особенно
0: сумма.
1: По нынешним временам.
0: Да. Ладно, слушаем что-нибудь приятное и вернемся в эфир.
2: Это «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Звезды наши, деньги ваши.
2: Валдис Пельш сегодня у нас в гостях. Валдис, что приятно, что вы сегодня пришли совершенно безо всякого умысла. Ну, просто от души, просто потому, что вам захотелось к нам прийти.
3: Ну, практически да, практически да.
2: Ну, никакой корысти же нету.
3: Но я поймался на мысли, что человек как дурак попёрся на Ретро-ФМ, не имея никакого желания и необходимости что-то пропиарить. И вот пришлось придумать эту историю с
2: про название.

0: котором мы живем, да, про то, что нам нужно название, а миллионные, нет, десяткомиллионные аудитория ретро-ФМ, там много продвинутых, прокачанных людей.
1: Но при этом Москва прекрасное, хорошее название.
0: Пока ты не получаешь 15 тысяч рублей, обещанные мной.
1: Но это просто ваша вредность. А да, так название отличное.
0: Ну, задай мне какой-нибудь еще вопрос там. Про... Но... что тебя в моей персоне вот интересует?
1: Я могу только от слушателей ретранслировать Давай. Вопрос, потому что времени Давай. Мало. Так-то у нас нам не хватит и целого дня. Прошу вас, маэстро, включите нам вот этот удар по голове. В пивных садах Мюнхена действует закон до сих пор. Нельзя громко смеяться после 22 часов. Но музыку играть можно. В чем причина? Как так?
0: Ну, не знаю, потому что все баварцы любят музыку ужасно-ужасно, и не бывает плохой, ненужной громкой мелодии, которая звучит не к месту. А, стоп, стоять,
1: я
0: стоять,
1: стою,
0: стоять.
1: Я стою, я никуда не
0: Это
1: иду.
0: Это значит, что всем пора расходиться по домам, когда звучит музыка. А когда начинает играть музыка, немцы домой.
1: Не.
0: На хаузе. Нет? Ну, давай.
1: Правильный ответ. Такой сейчас может вызвать споры в определенных кругах. Я зачитаю правильный, потом ваше опровержение.
0: Давай.
1: Естественно. Ответ такой. Потому что музыка — это лицензируемое искусство. А громкий смех — нарушение тишины. Закон этот 1930-х годов. И он действует до сих пор. Смысл понять?
0: Да, слушай, я был недалек и близок к правильному ответу. Но, с другой стороны, на трибунах становится тише, и все немцы встают и валят домой.
1: Да. Значит, он стоил 2000 рублей, этот вопрос. Хотя почему 2? 3?
0: Давай.
1: Значит, 7000 рублей общая сумма проигрыша на текущий момент.
2: Будьте с нами, скоро продолжим.
3: Дорогие гости на Ретро-ФМ. Реклама.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая шашлык-барбекюшка из свинины 249 рублей за килограмм. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Утреннее шоу.
2: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Шоу, которое обходится звездам в копеечку.
2: Валдис Пельш, телеведущий, продюсер, автор идей. Сегодня у нас в гостях проигрывает 7000 рублей. Москва прекрасная. Я настаиваю на этом названии. Еще есть такой момент. Я увлекаюсь растениями и ботаникой в целом. Есть такое растение, катальпа называется.
3: Например?
2: Оно в наших широтах, на подмосковной широте, редко встречается, а где-то в теплых странах, конечно, почаще. Так вот, есть сорт, называется катальпа прекрасная. Их несколько, и один из них называется катальпа прекрасная.
3: Слушай, но если ты увлекаешься растениями, то ты, наверное, должен знать о драконовом дереве.
2: Это что такое? Это в наших широтах
3: нет,
2: произрастает?
3: Нет, оно растет только в одном месте, на земле, на острове Сокотра.
2: Ну вот, здрасте.
3: И кровь этого растения, вернее, смола, она как красная кровь сочится.
2: Ага, вот такой интересный факт. Лишь бы зубы заговорить ведущему. Внимание, следующий
3: Давай.
2: Вопрос. 3000 рублей стоит.
3: Прекрасно.
2: В испанском городе Буньоль
3: так.
2: каждый год в августе есть праздник. Какой? Они бросаются помидорами.
3: Томатина. Это?
2: Да.
3: Ну и что?
2: Но есть строгое правило. Перед тем, как бросить помидор, нужно что сделать?
3: Ну, допустим, крикнуть.
2: Что? Что именно?
3: Подожди, ты что сделать или что именно крикнуть должен ты, когда бросаешь помидор в голову человека? Там, кстати, все почему-то норовят попасть
2: в
3: лицо.
2: Еще? Ну а куда? Конечно.
3: Ну, берегись там, я не знаю.
2: Как это по-испански?
3: Я помню, как по-чешски, внимание. Позор.
2: Позор, позор!
3: Да.
2: Вот. Правильный ответ.
3: Да.
2: Перед тем, как бросить помидор, его нужно раздавить в руке, иначе помидор может кого-то травмировать. Раздавленный помидор — мягкий помидор.
3: Ну и хорошо, что я проиграл этот вопрос.
2: Да.
3: На самом деле, кто-то сейчас порадуется
2: да.
3: 3000 рублей и купит на них хорошие вкусные
2: помидоры.
3: Ну нет,
2: у нас пока что на кону 10 проигранных тысяч рублей и прямо по курсу последний вопрос.
3: Давай.

0: Дорогие гости на Ретро-ФМ.
1: Ваш шанс заработать на звездах.
2: Валдис Пельш сегодня проигрывает непосильным трудом заработанные собственные деньги, друзья. Кому они достанутся, узнаем уже через пару минут. Значит, что? Последний вопрос. Он стоит традиционно 5000 рублей. Традиционно это вопрос про пословицу или поговорку. Как звучит полный вариант пословицы «Своя рубашка ближе к телу»? Там есть продолжение. Я знал, в чем сегодня придет Валдис Пельш, и поэтому выбрал именно эту пословицу. Именно эту.
3: Невозможно с тобой.
2: Знаешь, это вот подсказка была вообще-то.
3: Ну или а трусы еще ближе, или а майка еще ближе.
2: А в чем сегодня пришел Валдис Пельш?
3: В майке и в трусах, собственно говоря.
2: Да, не густо. Значит, внимание, правильный ответ.
3: Ну?
2: Своя рубашка ближе к телу, а свой пиджак ближе к делу. Так полностью звучит великая русская народная поговорка.
3: Знаешь, мне про майку больше нравится.
2: Да, да, поэтому вы и ходите.
3: В майке и в трусах. Да. Это стандартная одежда ведущих Первого канала.
2: Да, да.
3: Ну, еще что-то сверху.
2: Значит так, Валдис, вы сегодня проиграли 15 тысяч рублей. Какой вопрос вам понравился больше других? И кто из наших слушателей получит проигранные вами деньги?
3: Давай про томатину. Это был настолько легкий, но в то же время про помидор, про который надо... Mm-hmm. Да. И он гуманитарный. Вот почему я стал увлекаться космосом? Mm-hmm. Потому что чем больше ты знаешь о космосе, тем больше ты понимаешь, что наша планета уникальна.
2: Да. Да.
3: Нам никаких шансов в ближайшие, да, лет добраться куда-нибудь до какой-нибудь экзопланеты, которая...
2: Так нам у нас шансов нет океан изучить.
3: Вот.
2: Понять, что внутри Земли.
3: И нам надо нашу планету беречь всеми силами, руками и ногами.
2: Вот будем это делать,
3: да,
2: все
3: будем
2: вместе.
3: Это делать.
2: Я зачитаю вопрос победителя. Да. Антон Бобров из Самары нам прислал этот вопрос. В испанском городе Буньоль каждый год в августе праздник. Бросаются помидорами, но есть строгое правило. Перед тем, как бросить помидор, его нужно... Что сделать? И правильный ответ – раздавить в руке, иначе помидор может кого-то травмировать. Антон, поздравляем вас! 15 тысяч рублей от Валдиса Пельша получаете вы сегодня. Значит, давайте все вместе набросимся на название документального фильма.
3: Еще раз, да. Дорогие друзья, у нас на повестке дня, ну, важнючая действительно проблема. Дело в том, что обычно название придумывается очень быстро. Там «Большой белый танец», фильм про большую белую акулу я придумал за 2 минуты.
2: «Москва прекрасная».
3: Значит, «Ген высоты», «Гора всех гор», это фильм АК-2, я придумал там достаточно быстро. Сейчас мы снимаем фильм о Москве, о новой современной Москве, о том, какой она становится и будет становиться в ближайшие годы. У нас есть название, оно слабоватенько, «Москва, дом, в котором мы живем». Придумайте, пожалуйста, мощное название. Отправьте это название в соцсети Ретро-ФМ, и тот, чей вариант мы выберем, получит 15 тысяч рубликов, а это, между прочим, лучший вопрос, цена лучшего вопроса на сегодняшнем шоу.
2: Я вот сейчас написал «Москва прекрасная», оно даже написанное выглядит хорошо. Валдис, спасибо огромное. Значит, обратите внимание на «Москва прекрасная».
3: Я тебя очень прошу, не пиши, ты знаешь, где я живу, не пиши под моими окнами на асфальте «Москва прекрасная».
2: Вот это обещать
3: не могу.
2: Я
3: буду знать, что это ты.
2: Да. Зачем я килограмм мела купил? Значит так, Валдис, очень рад был очередной встрече. Ждем вас еще раз когда-нибудь в ближайшее время и обязательно с деньгами.
3: Договорились. Спасибо. Я пойду заработаю.
2: Да, пожалуйста.
0: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
1: Приготовьтесь встречать новых звездных участников уже в следующее воскресенье в 1:00.
0: А пока оставляйте для них вопросы на сайте retrofm.ru. Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
0: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мок, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
4: Тебе сколько лет, крошка моя?
5: 18 мне уже.
4: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
6: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
7: Билеты в кассах города. 12+.

Да, вот оно и началось, то самое время феличиты, время приветов, поздравлений, просто хороших, добрых слов, которые вы, друзья, присылаете в адрес близких людей. Ну а я, Андрей Мареев, буду их, эти слова, передавать с огромнейшим удовольствием. Присылайте нам сообщения ваши в наш канал в Максе, присылайте смски на номер 5533, не забывайте начинать сообщение со слова RetroFM, ну и не забывайте также о нашем сайте retrofm.ru. И очень вас прошу, друзья, пожалуйста, подписывайтесь и по возможности, ну, если это не государственная тайна, называйте имена тех, кого поздравляете. Договорились? Ну, поехали!

0: Не спать, друзья, потому что Феличита началась на Ретро-ФМ. Самое время поздравлять, говорить хорошие, добрые слова. Вот, например, как Людмила Кукушкина, которая написала нам и поздравляет всех православных с праздником Троицы, желает мира и добра всем нам. Очень своевременное, актуальное пожелание. Пишет Марк, хочу поздравить с праздником Троицы Елену Борисовну. Ирина пишет, моего мужа Романа, вчера был день рождения. Поздравьте его от меня. Желаю ему здоровья и чтобы любил меня. Роман, ну вы поняли, да? С днем рождения поздравляю мою сестру Протопиш Анастасию, 45. Это начало, пишет Ольга Мотовилова. Согласен, абсолютно. Пишет Вадим Волков из Серпухова. Передаю привет своим родителям Владиславу и Снежане. Желаю им хорошей поездки. Очень вас люблю.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: 14.13 в столице. Друзья, фельдшта началась, поэтому продолжаем. Что же еще нам остается? Пишет Оксана Краснова. Привет, любимая Ретро-ФМ. Передайте, пожалуйста, привет моей большой семье Красновых и Сычевых. Мы сейчас на даче и делаем шашлык. Всем добра и мира. Передаю с огромным удовольствием, Оксан. Добрый день, пишет Мария. Хотела бы поздравить мужа Артема с днем велоспорта. Надо проверить, действительно сегодня такой. Погода скоро наладится, а коленка как раз заживет. И скоро снова помчится навстречу ветру. Коленка. Очень люблю его и горжусь, пишет Мария. Артем, заживайте, конечно же. Так, и на коня. На коня на вашего двухколесного. Виктория пишет: доброго дня всем. Тоже хочу присоединиться к поздравлениям с Троицей. Всем добра, здоровья и теплого, комфортного лета с новыми радостными открытиями и впечатлениями. Очень хорошее пожелание. Пишет Игорь: добрый день, хочу передать привет девчонкам из отдела Насте и Вике. Они сейчас работают. Ну что ж, хорошо поработать девчонкам. И вот еще одно сообщение всем садоводам общества «Прогресс», в частности Наталье и Ольге. Желаю отличной погоды и мирного неба над головой, пишет Олег.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

0: мечтаем, и пока мечтаем, не забываем поздравлять близких с хорошими праздниками, просто поводами для хорошего настроения. Пишет Татьяна. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу поздравить своего мужа, Сурженко Сергея, и родную сестру Терещенко Лилию с днем рождения. Так совпало, что мой муж и моя сестра рождены в один день, месяц и год. Хочу пожелать им всем хорошего, самого наилучшего всего, здоровья и мирного неба над головой. Я вас люблю, ваша Таня. Пишет Любовь Ударцева. Здравствуйте, а мы переехали на дачу в солнечное счастье. Привет передаем моим родителям, папа Леша, мама Надя из Лесникова. Пишет Анатолий. Ретро-ФМ, здравствуйте. Поздравьте, пожалуйста, моего друга Анатолия Манякова с днем рождения. Желаю здоровья, счастья и благополучия. Анатолий Никитин из Ульяновска это написал. Добрый день, Ретро-ФМ. Передайте феличиту моему мужу Николаю Граблеву. 29 мая был его праздник, день сварщика, с чем его поздравляю. Отработал больше 30 лет. Теперь он пенсионер, пишет Марина из города Иваново. И вот еще одно сообщение. Пишет Анастасия. Здравствуйте, любимая Ретро-ФМ. Меня зовут Анастасия. Я из города Комсомольск на Амуре. Хочу поздравить свою любимую доченьку Анюту. Солнышко мое ясное, я тебя очень сильно люблю, дорогая моя любимая. Сегодня тебе 23 годика. Люблю тебя, доченька моя.
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
3: столько
2: в богатстве
3: условий?
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
6: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
7: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще. И еще парочку. И...
8: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров, больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 60.
11: День предпринимателя – время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
12: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
13: Все сложится. С новым кроссовером Данет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Данет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
14: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
15: Уже в кино.
1: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
1: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл» уже в кино. Категория 18+.
14: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.

Филичита продолжается на Ретро-ФМ. Ваше сообщение читаю с огромным удовольствием. Чернова Арина из Москвы пишет: «Хочу передать привет Ксении, с которой мы сейчас сидим за столом на даче. Скажите ей, пусть она делает побыстрее свою домашку, и мы пойдем на улицу загорать, ведь погода шикарная. Привет из Ликино-Дулево. Хочу поздравить своих родных с праздником Святой Троицы, передать им привет. Вместе сейчас слушаем Ретро-ФМ и вспоминаем, какая это была музыка. Почему была? Она и есть. Время было, это да. И да, кстати, с последним днем весны всех нас и вас, а завтра уже лето», пишет Александр Морозов из Хабаровского края, города Амурска. «Поздравьте с годовщиной Луизу и Данира из Казани», пишет Ислам. «Поздравляю. Михалыч, желаю нам быстрее доделать кухню и приготовить вкусное блюдо после баньки, а Ретро-ФМ придаст нам настроение», считает Артур. Полностью согласен. «Добрый день, Ретро-ФМ. Хотим поздравить всех выпускников с окончанием учебного года. Желаем им найти свой жизненный путь. Заранее благодарим Роман, Наталья Аслудин и Руслан из Ашхабада».

0: Ох уж, действительно, летели-летели. Май вроде бы тянулся-тянулся, а оп, и сегодня последний майский день. Более того, последний весенний день. Да, завтра уже лето, друзья. Фильчта продолжается на Ретро-ФМ. Пишет Андрей. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Поздравьте, пожалуйста, мою жену Надежду с прошедшим днем рождения. С удовольствием поздравляю. Андрей Вальтер написал это сообщение. Всего и самого наилучшего. Я ее очень люблю. Татьяна пишет. Добрый день, любимый Ретро-ФМ. Шлю вам большой привет из Симферополя. Хочу поздравить всех с праздником Троицы. Пожелать нам мира и добра. Пишет Григорий Иванов. Всем привет, ремонтируем квартиру. Пожелайте нам удачи. Удачи вам, Григорий, и всем, кто работает вместе с вами. Так, Виталий из города Дегтярска. Привет, Феличита, передаю привет другу Юре. Брат, приходи в норму, завтра на работу. Еще один Виталий. Всем добра, поздравьте, пожалуйста, мою половину Татьяну с праздником Троицы. Люблю тебя, Танюшка. И вот еще одно сообщение сейчас прочитаю из города Луховицы Рязанской области. Добрый день, ведущие Ретро-ФМ. Передайте поздравления с днем рождения моему супругу Сытникову Виталию Николаевичу. Удачи, везения, успехов во всем. Люблю и горжусь.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

города Подольска, который передает привет всем жителям этого города, а также своей маме Оле Симоновой. Пишет Бешта Мария. Добрый день, Ретро-ФМ. Хочу передать привет своим родителям, папе Валерию Дмитриевичу и маме Татьяне Петровне. Сердечный привет, Ретро-ФМ из глубин Соликама. Прошу передать привет 4-й смене КПРР. Подпись «Непризнанный поэт», а если смотреть на вот, имя, которое аккаунта, то Андрей. Непризнанный поэт Андрей. Все мы, Андрей, такие непризнанные поэты. Всем привет! Хочу передать привет своей любимой маме. Ей желаю добра. Подписался кто-то под совершенно замечательным псевдонимом К. Вот буковка К. Давуд Базоров из Санкт-Петербурга пишет: «Добрый день! Хочу передать привет своему другу Абдуллаеву Джамшеду. Не унывай, друг! Дела пойдут в гору, все еще впереди!»

0: продолжаем филичиту, друзья. Елизавета Калинина из Ярославля пишет. Работники харчевни кондитерского цеха. Светлана Анатольевна, Настя, тетя Эля. Пожалуйста, не расстраивайтесь. Все проблемы, которые у нас есть на работе, все они рано или поздно закончатся. Тетя Эля, я рада, что вы теперь работаете с нами. Вы мне очень нравитесь. Настя, совсем скоро выходные. Тетя Света, хорошо вам выспаться на выходных. И не забудьте покрасить траву на участке. О, армейский подход. Родители поздравляют семью Конновых с началом лета. Желаем счастья и благополучия. Это из Тулы сообщение. Меня зовут Роман Тюрморезов. Мне 16 лет. Я из Ростова-на-Дону. Решил вам написать и поздравить с окончанием весны и началом лета. С окончанием весны, повторил Роман на случай, если мы недопоняли. Передайте поздравления с отпуском и прекрасным настроением моему мужу Мельникову Андрею от его жены. Люблю. Желаю всего самого наилучшего. Подпись Наталья.
1: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка. Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая лимонад «Кола Классик» «Бочкари» 99 рублей за 1,9 литра. Находка. Цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
5: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
6: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Хочу на море.
8: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
9: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
1: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.
10: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.
11: Ретро-ФМ.

0: 14.50 в столице, друзья, Фельдштан на Ретро-ФМ полным ходом, пишет Наталья. В 2 выходных на работе только ты, любимая Ретро-ФМ, поднимаешь мне настроение. На небе туча, а в душе песня, и все благодаря тебе. Поздравлять некого, просто слушаю тебя. Наталья, хорошего вам... Хорошо вам провести это время, вне зависимости от того, работаете вы или отдыхаете. Самое главное, чтобы и то, и другое было в удовольствии. Пишет, передаю привет... кто пишет, кстати говоря? Непонятно, кто пишет. Передаю привет моему дорогому тестю Постникову Сергею от... вот, Алексей Тихомиров пишет. От него привет. Он, наверное, отдыхает на даче, топит баню и слушает любимое Ретро-ФМ, а я тружусь на работе. Вот и пишет Алексей. Алексей, вот те же самые пожелания, которые я адресовал Наталье из предыдущего сообщения, я адресую и вам. Делайте это с удовольствием, потому что все дела творческие. Помните, если помните, старое пионерское правило, а иначе зачем?
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: И под занавес сегодняшней филичиты, друзья, еще несколько сообщений последних, что успел собрать. Привет выпускникам второго отряда Бугурусланского летного училища гражданской авиации от Травина Сергея из Хабаровска. Аскандару из Ижевска желаю счастья и закончить уборку без подписи. Станислав из Уфы передает привет и пожелание удачного начала лета своим братьям Петру и Сергею. Приезжайте в гости, давно уж не виделись. Дорогого дядю Валеру с юбилеем сегодня. Ему исполнилось 75 лет. Всего ему самого наилучшего, а главное здоровья желает семья Вальтер из Германии. Добрый день, Ретро ФМ. Передайте моей маме, пожалуйста, поздравления с днем рождения. Желаю счастья, здоровья и успехов во всем, пишет Айгуль. Передаю большой привет своей семье. Игорь, потерпи, скоро доедем. Немного осталось. Арсений, хватит спать. Матвей, успешной сдачи экзаменов.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru.
6: Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

года плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Совершенно верно. Погода или непогода вовсе не причина откладывать полноценный отдых или, может быть, построение личной жизни. Павел Смеян и песни из фильма «Мэри Поппинс. До свидания» на Ретро-ФМ в 15.17. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго дня. Здравствуйте, друзья.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Ретро-ФМ. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. Что, где, когда. По будням в 9.45 на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Не гормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

0: честно скажу, готов эту песню слушать много раз подряд. Уверен, что среди вас, друзья, тоже есть такого рода любители именно этой песни. Ансамбль «Веселые ребята» на Retro FM в 15.42. Дальше Joy, Владимир Пресняков и Тайпа. Впереди еще больше встреч с вашей любимой музыкой. Будьте рядом, друзья.
1: Реклама.
2: Алешка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
3: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
1: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Подробности на сайте retrofm.ru.
4: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Всегда приятно слушать песни о счастливой любви. А кому-то приятно еще и танцевать под них. Тем более, что это общепризнанная классика танцевального жанра. Ансамбль «Джой» и их легендарная «Валерина». Ретро-ФМ в 15 часов и 56 минут.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 18. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 15 градусов. Ветер западный слабый со скоростью 2 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.

0: FM. Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
3: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-10-00.
4: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
6: Нет.
5: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16:00 на Муз-ТВ. Категория 16+.

0: 16:17 в столице. Последнее весеннее воскресенье, последний весенний день, друзья, заканчивается. Но в том смысле, что еще чуть-чуть и начнется последний весенний вечер. И что характерно, произойдет это тоже под музыку ретро-ФМ. Меня зовут Андрей Мареев, и я вам по большому секрету расскажу, что дальше будет звучать на ретро-ФМ. Услышим Сиси Кетч, группу Hi-Fi и классиков мировой попсы, в хорошем смысле слова, группу Bee Gees.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана!
2: Посетителям, да-да-да.
3: Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
7: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
8: Уже в кино.
9: Музыка и танцы, они всех объединяют.
8: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
9: Это универсальный язык.
8: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
10: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 90-е». 12+.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы оцените.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: любовная, чуть глуповатенькая, по словам самой автора вокалистки группы Cardigans, песенка о любви. Ну, такие тоже нужны, и такие чаще всего приживаются, потому что искренне. 16.42 в столице, дальше Фэнси, Евгений Белоусов и Битлз на Ретро FM.
1: Реклама. Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
3: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола.

0: Романтически завершаем мы весну, друзья. Ну, не то, чтобы вот прямо сейчас завершаем. Еще некоторое количество часов есть для тех, кто хочет закончить все весенние дела и совсем уж обстоятельно распрощаться с весенним настроением. Но все-таки лето уже завтра, совсем-совсем скоро, друзья. По календарю уж совершенно точно. Фэнси на Ретро-ФМ в 16:56.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.
6: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
7: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.

0: бандитском темпе можно маршировать под эту песню. Ну, хотя бы и по Бангкоку тоже. А любой другой город тоже подойдет. Главное, чтобы впереди было лето и огромный простор для ничего не делания. 17:17 в столице. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго вечера всем, друзья.
1: Реклама.
2: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
3: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.

Если кто не помнит, как это бывает, я с удовольствием напомню, друзья, что на Retro FM каждое буднее утро для вас утреннее шоу «Первая смена». Игры с крутейшими призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, конечно же, ваша любимая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина разбудят любого, причем, заметьте, сделают это в отличном настроении. Не проспите первую смену завтра, то есть в понедельник с 7 до 11 на Retro FM.

0: И неспроста звучат романтические песни здесь на Retro FM. Вечереет потихонечку, ну, по крайней мере, по московскому времени, 17 часов и 55 минут. Чем дальше в вечер, тем ближе лето, друзья, не забываем об этом. Ну, а лето встречать как надо? Во всеоружии, конечно же, то есть в прекрасном настроении.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
6: Хочу на море.
7: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
6: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках вместе и порядок их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
9: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи». Мечтай. Твори. Живи. Телефон в Казани 205-46-10.
10: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Провожаем весну бодро, друзья. Встречаем лето в отличном настроении под музыку Retro FM. Кто-то, возможно, уже начинает готовить себя к вечеринке Retro FM. Кто-то разминается, растягивается, ну и так далее. Готовит себя к танцевальному марафону. Правильное дело. В тяжкие физические испытания нужно вступать подготовленным. Сиси Кейдж на Retro FM. 18 часов и 17 минут. Меня зовут Андрей Мареев. Доброго вечера всем. Скоро Пол Янг, Леонид Агутин и Абба.
1: Радиоклуб «Что? Где? Когда?» Летние игры. Только на Retro FM. Дай правильный ответ на вопрос в легендарной игре и получи до 30 тысяч рублей. «Что? Где? Когда?» По будням в 9.45 на Retro FM.
2: Реклама.
3: Уже в кино.
4: Музыка и танцы, они всех объединяют.
3: От продюсера фильма «Богемская рапсодия».
4: Это универсальный язык.
3: Джафар Джексон в главном кинособытии года. «Майкл». Уже в кино. Категория 18+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк»

0: пытаюсь пронзить, как говорится, мысленным взглядом свою жизнь, докопать до детства, но не помню, чтобы вот под такие скрипочки укладывали меня спать. Голосом колыбельные напевали, но вот так вот, да еще и с притопами, как у Итайпа, нет. Тем не менее, русская колыбельная в видении шведского музыканта в 18 часов и 42 минуты. Дальше, друзья, услышим Саманту Фокс, группу «Мираж» и ансамбль «Queen» на «Ретро-ФМ». Всем-всем-всем желаю отличного вечера. Ну и пока не спать, конечно.
1: Реклама.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
7: Шоу «Дорогие гости»
8: на Ретро-ФМ.
7: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
8: В воскресенье, час дня.
7: Подробности на retrofm.ru.
9: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: Вот под эту бодрую песню от Саманты Фокс, друзья, я, Андрей Мареев, оставляю весну за плечами и оставляю вас в ожидании встречи с Русланом Романовым. А сам обещаю, торжественно встретимся летом, уже совсем скоро. Да, друзья, 18.56 в столице. Всем счастливо, пока, не болейте, не скучайте. Хорошего вам последнего в этом году весеннего вечера.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама. Да Винчи есть повод мечтать. Да Винчи есть силы творить. Да Винчи – дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс «Да Винчи» на бульваре «Белые цветы». «Да Винчи» – мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10. Застройщик ООО «СЗ-АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: вот это ли не повод, чтобы озвучить, наконец, свои чувства и сказать ему, ну или ей, например, что-нибудь эдакое. Вот и Евгений Белоусов настаивает на том же. Я, Руслан Романов, в свою очередь, могу настаивать лишь на одном, чтобы этот восхитительный воскресный вечер вы провели в компании Retro FM. Это было бы лучшим признанием, какое только мы можем себе придумать. Кроме того, торжественно обещаю оставаться с вами до полуночи, ну и лучшей музыкой украсить финал мая, в частности, и весны в целом. Далее «Арабески», Патрисия Касс и Владимир Высоцкий на Retro FM.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Прошел специальный перформанс, вдохновленный полотнами знаменитого живописца Сезана. Посетителям предлагалось...
3: Сезана! Посетителям, да-да-да. Я не могла сдержаться.
2: Да-да-да. Скажи 300. Вот, я тоже сейчас могу не сдержаться.
4: Я вижу твою улыбку, я...
3: Валерия, часики.
2: Абсолютно верно.
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
5: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
7: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Retro FM и запускайте Радио Хаб.

есть в друзьях и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.

0: Это Лайонел Ричи на Ретро FM, его знаменитое произведение в нашем, по правде сказать, уже вечернем эфире на закате воскресенья и в преддверии нового лета. Все-таки как приятно, когда новый сезон начинается с понедельника, как бы это ни звучало, да согласятся со мной все перфекционисты. 19:42 на часах в столице. У нас дальше ансамбль «Ариэль» и группа «Savage Garden».
1: Реклама.
2: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.

0: Кастли на Ретро-ФМ, знаменитый суперхит Together Forever. Вот это мы принимаем, это мы поддерживаем. За это мы, как говорится, всеми руками за. Вместе навсегда. Так можно перевести название этой композиции. Ну, навсегда, это, конечно, в идеале. Но по возможности, друзья, давайте хотя бы ближайший вечер проведем в прекрасной компании под лучшую музыку, проверенную временем.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00 и окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Хочу на море.
3: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
4: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
5: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

О, да, музыкальный аккомпанемент от Сиси Кетч. Желаю доброго воскресного вечера всем, кто настроен на лучшую музыку. Надеюсь, что эти выходные вас не разочаровали, равно как и вот уже практически прошедшая весна. Впрочем, это время года по традиции весьма-весьма противоречиво. Как мы знаем, не стал исключением и текущий год. Ну что ж, теперь все надежды на лето, соответственно, которое вот-вот наступит. Встречаем сезон отпусков любимыми хитами в нашем эфире. 20:17 на часах впереди. Добрые молодцы, Сабрина, Бакара, Катя Лель и дуэт Альбана и Рамина Пауэр буквально через несколько минут. Я, Руслан Романов, всем говорю здравствуйте.

0: максимально энергичные ритмы. Иногда даже есть ощущение, что слишком энергичные, задает артист по имени Рики Мартин. Но латиноамериканское происхождение не есть обязательное условие для позитивного настроя. И это утверждение доказывает наше утреннее шоу «Первая смена» на Ретро-ФМ. Вот где действительно позитивным станет каждое буднее утро. Для вас игры с крутыми призами, самые свежие новости, неожиданные темы для обсуждения, отличное настроение, ну и, само собой, любимая музыка. А лучшие ведущие Саша Светлов и Рита Субботина элегантно разбудят любого слушателя и одарят своим вниманием. Не проспите первую смену уже завтра, в первый день лета, между прочим, с 7 до 11 на Retro FM. Начинайте утро с улыбки.
1: Реклама. Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города.
2: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog Auto на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
3: Утреннее шоу.
4: Первая смена.
3: По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
4: Ретро-ФМ.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

друзья, это тот самый редкий случай, когда один супермикс приходит на смену другому. В данный момент речь про попурри из лучших хитов Битлов, они же ливерпульская четверка, команда The Beatles. Ну а впереди максимально разнообразный, яркий, неповторимый, уникальный микс из лучшей дискотечной музыки. Проще говоря, вечеринка Retro-FM с 21 часа до полуночи в нашем эфире. Оставайтесь и танцуйте с нами.

0: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
4: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи. Детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
6: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestival.ru. 16+.

ошиблись, это именно они, истинные мастера в создании и исполнении диско-шедевров, которыми по обыкновению наполнен наш уникальный микс, да и прочие супервечеринки. Конечно же, речь про группу Bonnie M. 21.16, время точное московское, продолжается наша сегодняшняя музыкально-танцевальная встреча, которая недавно началась и продлится до самой полуночи.

0: вечеринке Ретро-ФМ. Обворожительно восхитительная Наталья Ветлицкая. И аналогичная характеристика, полагаю, легко может быть применена к той музыке, что мы с вами обнаружим в дискографии знаменитой певицы. 21 час 42 минуты в Москве. Это вечеринка Ретро-ФМ, и уникальный микс набирает обороты. До полуночи мы танцуем, напоминаю.
1: Реклама.
2: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на etaji.com. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
3: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
4: Вечеринка Ретро-ФМ.
5: Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Вечеринка Ретро-ФМ.
7: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: И главное слово здесь, как вы уже поняли, конечно же, dancing. Собственно говоря, то, чем мы в основном и занимаемся. 3 часа напролет на вечеринке Retro FM. Танцуем, друзья. Уникальный микс. Часть вторая прямо по курсу. А посему не переключайтесь.
1: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.

Лучшая танцевальная музыка, собранная в едином уникальном миксе. Это и есть вечеринка Retro FM, наш дэнс-марафон, который в эфире ежедневно с 21 часа до полуночи. Приветствую всех вновь присоединившихся. Провожаем с вами весну и, соответственно, готовимся к наступающему лету дружной, отличной компанией. 22:15, время московское. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

Теперь сижу я рот разинув, когда выходишь ты к доске. Не знаю, что с тобой случилось, но точно знаю лишь одно. Ты чудом вдруг переменилась, ты вдруг переменилась.

0: Самая понятная танцевальная музыка для вашего легкого и безмятежного времяпрепровождения. А когда, если не воскресенье вечером, позволить себе именно такой отдых, дабы набраться сил перед новой трудовой неделей? Хотя, друзья, не исключаю, что как раз-таки с 1 июня многие взяли такие заветные 2-3 недельки отпуска. Ну, если так, то мы за вас искренне рады, и в таком случае вечеринка Ретро-ФМ становится особо актуальным мероприятием.
1: Реклама. Новый Джетур за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый Джетур при наличном расчете. Только надо успеть в Диалог Авто. Ведь количество строго ограничено. Джетур Диалог Авто на декабристов.
2: Стоимость указана за автомобиль Джетур Дэшинг 2026 года выпуска в комплектации Комфорт.
1: Не оферта.
3: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
4: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
5: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.
6: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

0: так же стремительно и пронзительно, как Бонни Тайлер исполняет свой суперхит, завершается и прекрасный весенний сезон. Воскресенье, 31 мая. Все еще на календаре в столичном регионе, а большая часть страны уже встретила лето. Еще часик, и мы скажем ему здравствуй.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Помню, в детстве я попросил велосипед. Родители тогда сказали: легко.
2: Стенет. Та же история. И тоже легко. Ведь условия по автокредиту в Диалог Авто стали лучше и комфортнее. Успейте и вы получить новые условия по кредиту на Тенет. Ждем вас в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Тенет Диалог Авто. Здесь легко.
3: Неферта. Кредитор ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в Диалог Авто. Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
7: Тогда едем в Диалог Авто за автомобилем с пробегом, а затем на море.
8: Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.

0: Итальянский певец и композитор Филиппо Невьяни, более известный как Нек, очаровал всех своих поклонниц, надо полагать, в большинстве своем, ну, может быть, и поклонников в том числе, только выйдя на музыкальный Олимп и подарив миру свое замечательное творчество. 23.17, точное московское время, это вечеринка Ретро-ФМ. Всем пламенный привет.
1: Реклама. Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

0: Боже мой, кто это?
1: Так я теперь буду выглядеть всегда.
0: Пад-пад.
2: Давайте, чтобы все были здоровы.
1: Прекрасный тост.
3: В эфире вечеринка Ретро FM. This is the story of my baker.

0: мощнейшая энергетика и максимальный драйв. Вот основные особенности вечеринки Retro FM, которые привлекают наших постоянных слушателей. Ну и с этого момента я надеюсь всех тех, кто впервые знакомится с неповторимым супермиксом. Друзья, мы на танцевальной финишной прямой. До полуночи традиционно продолжается наш музыкально-танцевальный марафон. 23:42 в Москве.
1: Шоу «Дорогие гости» на Retro FM.
2: Проверяем знаменитости на эрудицию.
1: Каждое воскресенье в час дня
2: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
1: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
2: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
1: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
2: Подробности на сайте retrofm.ru.
1: Реклама. Нам 20 лет, и мы дарим миллион! «Диалог Авто» запускает грандиозный розыгрыш подарков в честь 20-летия. Сертификаты на путешествия, гаджеты Apple, PlayStation и многое другое разыграем среди наших клиентов. Акция действует с 18 мая по 30 июня 2026 года. Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядки получения уточните на сайте dialogauto.ru. Призовой фонд на сумму 1 миллион рублей.
3: Да Винчи. Есть повод мечтать. Да Винчи. Есть силы творить. Да Винчи. Дом, где хочется жить. Новый жилой комплекс Да Винчи на бульваре Белые цветы. Да Винчи. Мечтай, твори, живи. Телефон в Казани 205-46-10.
4: Застройщик ООО «СЗ АСД-1». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Хочу на море.
6: Дорогая, для этого нам нужно просто купить авто с пробегом в «Диалог Авто». Они разыгрывают путевку среди своих клиентов. И машину поменяем, и море увидим.
5: Тогда едем в «Диалог Авто» за автомобилем с пробегом, а затем на море.
7: Подробности об организации акции, правилах ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 30 июня 2026 года.
2: Любимой музыки много не бывает.
1: Интернет-потоки RetroFM круглосуточно и без рекламы.
2: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки RetroFM.
1: 12+.
8: Телефон рекламной службы RetroFM в Казани. 554-20.

0: Да, друзья, что и говорить, может быть, для старта летнего сезона погодка и не очень соответствующая, но это, по правде сказать, ерунда, как точно заметил Богдан Титомир. Все еще изменится, но одно вы знаете наверняка: круглогодично жарко на нашей вечеринке Ретро-ФМ. Завершаем уникальный супермикс на сегодня. 23:56 в Москве. Я, Руслан Романов, рад был танцевать вместе с вами. Уникальный микс подошел к своему логическому завершению. Илью Глебова встречайте на старте нового дня, недели и вместе с тем лета. Всем удачи и хорошего настроения.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 19 градусов. Ветер юго-западный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Юнайт Девелопмент». Торговый центр «Горки Парк».
4: Торговый центр «Горки Парк» приглашает всех на День защиты волшебства. 1 июня в 14 часов для юных гостей и их родителей начнется незабываемый праздник. Фокусы и микромагия, шоу и перформансы, мастер-классы, гигантские мыльные пузыри и множество сюрпризов. Начните лето ярко вместе с торговым центром «Горки Парк». Подробности на сайте горкипарк.рф. Вход свободный, без возрастных ограничений.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Новый «Джетур» за 1 970 000 рублей при наличном расчете. Да-да, вы не ослышались. 1 970 000 рублей за новый «Джетур» при наличном расчете. Только надо успеть в «Диалог Авто». Ведь количество строго ограничено. «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
5: Стоимость указана за автомобиль «Джетур Дэшинг» 2026 года выпуска в комплектации «Комфорт».
1: Не оферта.

0: Ну, тут прям все сошлось в одну, понимаете, точку. Во-первых, это цветы. Во-первых, это летний вечер. Во-первых, это понедельник. Во-первых, это 1 июня, то есть первый день лета. Ну, что тут мне остается делать? Только поздравить вас с этим совершенно замечательным совпадением. Ну, если у вас есть какой-то непосредственный контакт с июнем, нужно июню как-то доложить, что он все-таки летний месяц. Меня зовут Илья Глебов, здрасте.
1: Утреннее шоу. Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Новости, позитив, розыгрыши, призы и бодрящие хиты. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина. Первая смена.
2: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Ну, и ее взгляд на жизнь. Ну, она, собственно говоря, вообще все берет в обозрение, ну и при этом замечает, что ритм, знаете, это магия. Мы не будем спорить. Действительно, магические ритмы у нас здесь, на Red FM, всегда. Приветствуются Майкл Джексон, Африк Симон, Александр Барыкин. Сами посмотрите дальше. Совершенно разные, совершенно супер ритмы. Для вас на Red FM.
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Майкл Джексон как будто бы ставит перед нами четкий вопрос, кто ж крут, и как будто бы сам отвечает на этот вопрос, само собой, разумеется, понятно, кто крут. Конечно, он сам крут. 056 в столице, это Ретро FM и самая крутая, любимая музыка здесь для вас.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Час 15 в столице. Разбираемся с тем, кому дарить цветы, а кому, не знаю что, клубнику или редиску. Все-таки есть какая-то градация и вариация. Дальше на Red FM для всех. Для нас. Сергей Беликов, Том Джонс и Роксет. Через пару минут. Меня зовут Илья Глебов. Я вас приветствую. Здрасте.

0: Ну, а где они неправы? Час 42 в столице. Это дуэт Maywood про то, что мир прямо сегодня изменился совершенно. Ну, конечно, 1 июня на календаре. Конечно, все уже пойдет по-другому. Как бы погода не противилась, у нас в голове все равно будет лето. И мы это лето будем как-то, знаете, проживать. С удовольствием и под музыку Ретро-ФМ. Фэнси, Игорь Иванов и Дарь Стресс через 3 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка. Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты. В неповторимом миксе. Ровно в 21:00. Вечеринка Ретро-ФМ.

Это Фэнси и его «Пламя любви». Если у вас, между прочим, дома «Пламя любви» нет, тогда мы идем к вам уж точно. 1:56 в столице. Это Ретро-ФМ и ваши любимые песни здесь.

Джош Харрисон и фирменная мужская про то, как влюбился, поэтому теперь тратишь много времени на раздумья про нее. Ну и денег тоже приходится тратить некоторое количество больше, чем раньше. 2.16 столица, дальше на Ретро ФМ Bee Gees, группа Браво и Джимми Саммервиль. Прекрасное развитие часа. Меня зовут Илья Глебов, здрасте.

0: радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Казалось бы, совершенно великолепное сочинение Криса Айзека, но, подишь ты, не сразу все сложилось так, как хотелось бы. В 1989 году появилась эта песня, так сказать, на горизонте, но стала суперхитом только после того, как Дэвид Линч использовал эту песню в фильме «Дикие сердцем». Вот тогда-то суперпопулярность и случилась. 256 в столице, лучшая музыка здесь для вас на Ретро-ФМ.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.